0: Коротко о главном.
1: 43 миллиона долларов предоставил ЕБРР на модернизацию телекоммуникационной сети республики. Таджикистан и Узбекистан создали совместный экспертный совет. Рабочие группы Минздрава направлены в регионы для оценки медпомощи женщинам. Ледник в Анджиах переименован в «Ледник Таджикистан». Национальная сборная страны по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Есть известная фраза «Родителей не выбирают». В ней скрыта глубокая жизненная мудрость. Каждый человек рождается в своей семье. Кто-то растет в атмосфере любви и поддержки, а кто-то сталкивается с непониманием и трудностями. Но именно семья становится нашей первой школой жизни. Мы не можем изменить свое прошлое, но можем изменить отношение к нему. Многие взрослые продолжают хранить детские обиды. Они ждут, что родители признают ошибки, попросят прощения или изменятся. Но жизнь показывает, что это происходит не всегда. Психологи говорят, что зрелость начинается тогда, когда человек перестает обвинять родителей во всех своих проблемах и начинает строить собственную жизнь. Это не означает оправдывать плохие поступки. Это означает принять реальность такой, какая она есть. Каждое поколение воспитывает детей так, как умеет. Наши родители тоже когда-то были детьми и несли в себе опыт своих семей. Многие не понимают и даже осуждают тех, кто идет к психологу, чтобы избавиться от обид на родителей. Как можно обижаться на родителей? Возмущаются они. Именно такая реакция заставляет человека страдать и обвинять себя в том, в чем нет его вины. Психологи дают человеку возможность понять свои чувства и не стыдиться их. Когда мы учимся понимать, а не только осуждать, появляется возможность освободиться от груза прошлого и жить дальше. Берегите своих близких и цените время, которое у вас есть. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Я тебя не хочу понимать вообще. Ну и ты меня пойми. Угу. А? Есть такое?
2: Понедельник. Все, давайте.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: Я заберу у тебя все.
2: Что ты говоришь?
1: Ой, извини, не с того начала. Ты такой симпатичный парень.
3: Это, конечно, неправда.
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Новое радио.

0: Сделаем паузу.
1: Сырок, ты тревожный. Ответы на самые волнующие вопросы для вашего ментального здоровья.
2: Что будет, если проглотить гусеницу вместе с яблоком?
1: Отвечает биолог Столтеха Илья Гамаранов.
3: Вообще, если вы съели случайно гусеницу, наоборот, надо порадоваться, что вы съели не только углеводы и клетчатку, но вы еще и насытились белком. Потому что гусеницы – это еда будущего. И скоро, буквально там через несколько десятилетий, в принципе, все люди на нашей планете должны научиться есть насекомых. Это очень питательная пища, и сейчас разрабатывается по всему миру мука из жуков, разрабатывается пища из личинок мух. Ну и, конечно, с удовольствием все Юго-Восточной Азии едят личинок бабочек, гусениц. Поэтому, если вы съели яблоко с червяком, порадуйтесь, что у вас сегодня был очень питательный.

talk about. Capital. Из Москвы на весь мир. В Москве 9 часов. Из Москвы на весь мир.

тусарнаарпат кадааллит нунаатаахаатигуа маннаккут налунаакута кулингилуакаангерлуу танна пингасут синериссап аватаани силап кано иннисааник тиямип илимасаарута уллумиккут марлунгорнэрми юнип уллуисаккулингилуаани анорсариннисаа илимасаарутаво тани паугими кангикайми апутитими тиммиармиуни нунап исуатакангиани нунап исуатакитаани нунарсуарни нарсалимми меккуитсуми аттуми уифарми амакиатамми накитинеқарфит накитинеисаффик 1008 хектопаскалимит накитинилик тани паури кангисисуаниитто аваннамут иллуариарторпо таанало тунуп аваннаата имартаатаналаани сиалоқартиитиллуни накитинеисаффик алла 995 хектопаскалимик накитинилик исланнип налааниитто улингааннангаяппо апораафиллу тассунга атасоқ тунуп имартаатаналаани сиалоқартиитиллуни таавалу апораафик сакукитсо китаатасинериатаналааниитто таматиу тамаана ниттааллартартиитсингиккуни ималилиортитсисиннааво китаата аваннаата китааталу имартаатаналаани таматиу тамаана накитинеисаффик 988 сектопаскалимик накитинилик илисмеа айланнип аваннамут киппасиссуатаналааниитто аваннамут иллуариарторпо тааналу китаата аваннаата имартаатаналаани таматиу тамаана ниттаатситсиллуни таавалу синериатсинни тамани пуилертарниссааник аама илимасаарутеқарпо силасса акау уллааккут налунаакута таллиматунгаанут атуутусса тэнибо аваннамик кулинит 15 тикиллуу анаақассаа таанипоогиллу куяммут киппасиннерусортаани аваннамик сисаманиит кулингилуатикиллуит анаақассаа эрсеққарлунгатиассаллуни уллуми аваннамик кулингилуаниит 14 тикиллуу анаақассаа эрсеққарлуссаллуни уннуарулу аваннамик таллиманиит кулитикиллуит анаақассаа эрсеққарлуссаллуни кангикаик аванна кангисиммик 14-ми 19-нимут анаақассаа эрсеққарлунгатиассаллуни уллуми аванна кангисиммик 16-ми 21-мут анорсариссаа кангикайуллу аваннамут киппасиннерусортаани аваннамик кулинит 15 тикиллуу анаақассаллуни эрсеққарлунгатиассаа уннуарулу аванна кангисиммик ақанимарлунни 17 тикиллуу анорсариссаа эрсеққарлунгатиассаллуни апутита аванна кангисиммик ақанилинни 16 тикиллуу анаақассаа эрсеққарина наамааннернерусаллуни уллуми аванна кангисиммик 14-ми 19-нимут анаақассаа апутитииллу куямут киппасиннерусортаани аванна киппасиммик пингасуниит арфини пингасуттикиллуит анаақассаа эрсеққарлуссиннааллуни синнаарнили эрсеққарисаллуни уннуу уннуарулу аванна кангисиммик 14-ми 19-нимут анаақассаа эрсеққарлуссаллуни курусук аваннамик арфинилинниит ақанилиннут анаақассаа эрсеққарлуссаллуни уллуми аванна киппасиммик таллиманиит кулитсикиллуит анаақассаа курусууллу аваннамут киппасиннерусортаани куяси киппасиммик марлунниит арфини марлуннут анаақассаа эрсеққарлуссиннааллуни синнаарнили эрсеққарисаллуни уннугу аванна киппасиммик пингасуниит арфини пингасуттикиллуит анаақассаа курусууллу куямут киппасиннерусортаани никеартамик таллимат инорлугит анаақассаа эрсеққарлунгатиассаллуни уннуару аванна кангисиммик арфини марлунниит ақани марлуттикиллуит анаақассаа эрсеққарлуссаллуни тиммиармиут куясиммик пингасуниит арфини пингасуттикиллуит анаақассаа эрсеққаринаа наамааннернерусаллуни уллуми аванна киппасиммик марлунниит арфини марлуннут анаақассаа тиммиармиуллу куямут кангисиннерусортаани куяси кангисиммик атаатсимиит арфинилиннут анаақассаа эрсеққаринаа наамааннангиккуни эрсеққаринерусаллуни уннугу аванна кангисиммик арфини марлунниит ақани марлуттикиллуит анаақассаа тиммиармиуллу аваннамут кангисиннерусортаани никеартумик таллимат инорлугит анаақассаллуни эрсеққариссаа уннуару аваннарпасиннерусортаани аванна кангисиммик сисаманиит кулингилуаттикиллуит анаақассаа куясиннерусортаанилу аванна кангисиммик ақанилинни 16 тикиллуу анаақассаллуни эрсеққариссаа нунап исуатакангия куясиммик атаатсимиит арфинилиннут анаақассаа эрсеққариссаллуни
ullumi avanikangisimmik tallimani qulitsikalluin anuaqassaa ersaqarissalluni unnuu unnuarulu avanikangisimmik 14mi 19mut anuaqassaa ersaqarissallunilu nunap isuatakita avanikippasimmik pingasuniit arfini pingasut sikilluit anuaqassaa avannamullukangisinnerusortaani nikeqartumik tallimat inorluit anuaqassalluni ersaqarissallunilu.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сделали любопытное открытие относительно поведения антарктических морских леопардов. Проанализировав вокализации 26 особей и этих крупных хищников, ученые заметили, что их подводные звуки отличаются четко организованной структурой, похожей на простые детские рифмовки. Используя компьютерные алгоритмы обработки речи, специалисты установили, что эти звуки содержат низкие показатели энтропии, то есть демонстрируют предсказуемые модели и ритмические схемы, аналогичные простым стихам для малышей. Такие акустические структуры характерны наличием повторяющихся элементов и ясной звуковой организации. Эти своеобразные детские песнопения используются леопардовыми тюленями преимущественно в период размножения, который продолжается с конца октября до начала января. Обычно ведущие одиночный образ жизни леопарды нуждаются в эффективных сигналах привлечения внимания противоположного пола. Самцам приходится ежедневно проводить в воде до 13 часов подряд, непрерывно исполняя свои короткие музыкальные композиции. Четкость и простота сигналов облегчает самкам восприятие потенциальных партнеров, ведь каждый самец обладает уникальными элементами исполнения.
0: Audio Stories.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: 送りしている曲はジミー・コブ、ロイ・ハーグローブ、海野忠敬で JCJC。 大塚紹介プレゼンツショーマンジャズバイザシーライブインリビエラズシマリーナ、7月4日土曜日の出演は海野忠敬トリオ、ハンク・ジョーンズ、ジミー・コブといったレジェンドに認められ、世界を舞台に活躍を続けるピアニスト海野忠敬、大好評だった昨年の初出演に続きトリオで登場です。メンバーはピアノ海野忠敬、ベース中林君平、ドラムズ湘南ビーチ FM でもおなじみの沼澤隆。ミュージックチャージは7000円。そして8月はお休みをいただき、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋がトリオで登場です。ミュージックチャージは8000円。会場はリビエラ逗子マリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに、大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。時刻は6時57分です。
1: Jazz and easy listening. Shonan Beach FM 78.9.
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノはスズキや各店でお買い求めください。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケットスズキや東寿司店からのお知らせです。JR 横須賀線東寿司駅を降りてすぐ右手、駅から10秒、コンパクトな店内に新鮮な野菜、果物、美味しいお肉やお魚、日々の生活に必要な調味料などを取り揃え、お買い得商品はもちろん、スズキやこだわりのおすすめ商品も販売しています。小さなお店だからこそ時間をかけずに回れて、忙しい時やお仕事帰りにも買い物しやすいお店を心がけ、皆様のお越しをお待ちしております。スズキや東寿司店、ぜひ一度お立ち寄りください。お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケットスズキや東寿司店からのお知らせでした。
4: おはようございます。スズキやベーカリーバイヤー鈴木です。本日紹介する商品は今月のおすすめ、葉山レーズンです。通常のレーズンパンに比べ約2倍のカリフォルニア産レーズンをたっぷりとパン生地に練り込み焼き上げました。トーストし、バター、マーガリンがおすすめです。さっくりとした。
5: Поезда из Крыма вернулись к своему обычному графику. Составы вновь отправляются по расписанию. При этом рейсы из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Москву от 7 и 8 июня задержались в пути на время до 8,5 часов. Причиной сбоя стала ночная атака беспилотника на железнодорожную инфраструктуру полуострова. В ночь на 8 июня украинский дрон, напомню, атаковал локомотив пассажирского поезда Москва-Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение поездов по Крымской железной дороге временно приостанавливали, пассажиров перевозили автобусами.
6: Россия.
5: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего ОГЭ по русскому писали 9 июня свыше 1,6 миллиона школьников. Экзаменационная работа включала в себя 11 заданий с кратким ответом, а также сочинения и изложения. Суммарно на них отводили почти 4 часа. ОГЭ по русскому языку – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой для получения аттестата об основном общем образовании. Отмечу, что в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах, в том числе в Казани, Москве и Петербурге, могут не сдавать больше никаких экзаменов, если твердо решили поступать в колледж. Между тем в Японии появились отпуска для школьников, учащимся в префектуре Окинава. Разрешили брать от 3 до 5 дней в будни, чтобы проводить время с семьей. Программу запустили по просьбам родителей, которым сложно было планировать семейный отдых из-за занятости детей в школе. Родители и дети нововведения оценили, а вот японские учителя, по данным издания The Japan Times, опасаются, что теперь им придется наверстывать пропущенный материал с отстающими учениками. Тем не менее, программу уже запустили в 15 муниципалитетах японской Окинавы, а до конца года отпуска для школьников планируется ввести в 40 с лишним административных единицах.
6: Транспорт.
5: Клиенты АвтоВАЗа получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем АвтоВАЗ планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
6: Новости на Дорожном радио.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитательный знак.
2: Два правила я бы дал для воспитания. Самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худший из всех недостатков – лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям. Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление, и дети чуткие замечают его сейчас же и отвращаются, и развращаются.
1: Лев Николаевич Толстой, писатель, публицист, мыслитель.

0: Аудиосторис.
1: Хикама – это тропический представитель семейства бобовых, который растет преимущественно в Мексике и Центральной Америке. Растение образует крупные корнеплоды с гладкой, светло-желтовато-коричневой кожурой. Внутри мякоть сочная, мягкая и одновременно хрустящая, которая на вкус напоминает сочетание картофеля и груши. Она обладает тонким ароматом яблока, однако это овощ. Надземная часть растения несъедобна и ядовита. Сначала хикама была известна только в американских регионах. Позже распространилась в Юго-Восточной Азии и Нигерии, где стала популярной культурой. Чаще всего корнеплоды употребляются сырыми. Очистив кожуру, их приправляют специями, подслащивают сахаром или сбрызгивают лимонным соком. Помимо этого, хикаму готовят различными способами. Отваривают, запекают, жарят, маринуют и высушивают.
0: Аудио сторис.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный,

далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром.

есть этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.